уннооқоқан литнаорэрпут литнаулхка опьютарлугу апитэнқэрувэтлу литнаорвиққаяагаарулугу игаайқлутаталлигут микэлнгут лиқуралхкат питклугу

литнаорарпунак тингуумаллун насавагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалиллин куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру тарлуку икаайоқлута литнаорат лиқураалхкаат тингууманнаупут